0: MFM Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышусь, а только тишусь. Я уси тут, в своих вибрациях.

выпадут караты, да. Каран карма. С новым сонами при покровом ночи. Я бы я кузник, булах наяву.